0: Benito Cone, ¿cómo ha ido? ¿Cómo
1: de categoría?
2: Приветствую всех россиян, это радио Джинс Нетворк.